0: операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, почек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложности, сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, прежнего международного порядка больше нет, на его месте возникает что-то новое. Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО.

0: что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилась еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены.

0: системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам школьникам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на 2-м этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, погранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от Памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в 3-м чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 000 евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 км от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки, и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска, или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 000 евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% 10% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал,

0: 32 миллиона по объективным причинам, однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление.

0: в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникаве, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессе и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать оказывать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от Памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 000 евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесса Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложности, сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% 40% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилась еще на 30%.

0: непостоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил ЦЕРПС. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал ЦЕРПС. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул ЦЕРПС. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом, Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам овернайт будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой

0: который Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам овернайт до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем, базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникове, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессии и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от Памятника Свободы по улице Бривибас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки, дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 000 евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую Думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской Думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementare и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Тасмания.
2: В 240 километрах от южного побережья Австралии находится остров, название которого звучит как название какой-нибудь сказочной страны – Тасмания. Учитывая местоположение на краю света и самобытную культуру, этот остров действительно предстает этаким сказочным государством, попадая в которое забываешь обо всем на свете.

0: Когда-то давно Тасмания была полуостровом и соединялась с материком Перешейком. Потом уровень мирового океана поднялся, и на месте Перешейка образовался пролив Басса. А Тасмания превратилась в остров, где в итоге сформировалась своя флора и фауна, а история местного населения получила собственное развитие. Название свое Тасмания получила в честь голландского мореплавателя Абеля Тасмана, который в 17 веке совершил морской поход к берегам Австралии, доказал, что это отдельный континент, а заодно создал карту этой части света. Тасмания привлекает тех, кто любит трекинг и захватывающие виды. Эту часть Австралии даже называют «островом вдохновения». Настолько великолепна местная природа. 37% территории острова занимают национальные парки, которые входят в списки культурного наследия мирового значения. Огромные площади занимают экзотические леса и целые поля вереска. Впрочем, есть там и другие центры притяжения. Например, столица острова и штата Тасмания – город Хобарт. Туристы едут сюда, чтобы посмотреть на до сих пор хранящий дух прошлого отель Генри Джонс, известный своей неповторимой архитектурой. Рядом с ним находится улица Саламанка Плейс, застроенная зданиями в стиле эпохи короля Георга. Многие туристы выбирают Тасманию, чтобы посетить художественные галереи и выставки, расположенные на этой улице. Есть на Тасмании и уютная деревушка Ричмонд в английском стиле. Там же, в противоположность этому жизнерадостному селению, находится мрачное средневековое здание бывшей тюрьмы Порт-Артур. Тасмания находится всего в 2000 километрах от Антарктиды. Поэтому именно из Хобарта на ледяной континент отправляются австралийские полярные экспедиции. И здесь, конечно же, есть впечатляющий музей, посвященный исследованию Антарктиды. В Хобарте же находится еще один всемирно известный музей – старого и нового искусства, созданный тасманийским миллионером Дэвидом Уолшем. Залы музея Мона выдолблены в скальной толще, а представленные на нескольких этажах картины и скульптуры, арт-объекты и инсталляции одновременно пугают и восхищают.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiska Fabrika.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Только 3 дня! С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Витерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 €. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.

0: Mea culpa.
1: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия». Фотоохота. Сделайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю, говорил известный персонаж из всеми любимого мультфильма и прицеливался из фоторужья. Фотоохота не выдумка, и в ней действительно используется фоторужье, хотя может подойти и просто фотоаппарат. Было бы желание и интерес. Фотоохота — это увлекательно.

0: увлекательное занятие, которое привлекает многих людей. Оно позволяет не только наблюдать и изучать животных и птиц в их естественной среде обитания, но и делать красивые снимки. Тем более многих представителей фауны можно наблюдать прямо в городских парках. Однако для того, чтобы получить качественные фотографии, необходимо знать некоторые правила. Например, важно выбрать подходящую технику для съемки, а также правильно настроить ее. Кроме того, нужно учитывать поведение птиц и зверей и не пугать их своими действиями. Но и главное – больше практиковаться. Тогда точно можно снять много красивых кадров и получить массу удовольствия от наблюдения за животным миром.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия». L.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
5: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
4: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фалафель. Самая распространенная закуска в Израиле – фалафель. Это блюдо присутствует повсюду – и на уличных лотках, и в меню ресторанов и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась

0: Появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическую новинку приняли как родную. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных, и даже продается сладков на улице.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Максима ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: В Мэнес аптеках в сентябре продолжают сиять особенно выгодные звездные цены. Выгодные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары в течение всего сентября. Предложения действительно с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Черри создан для семьи.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Буэнос-Айрес.
2: Буэнос-Айрес – столица и главный мегаполис Аргентины. Более того, это один из крупнейших городов во всей Южной Америке. Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны.

0: активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tī ir izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

I just wanna hold you, oh yeah. I'm in too deep. Have I lost my mind?

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Гора Рашмор. Одно из самых узнаваемых достопримечательностей Соединенных Штатов Америки является национальный мемориал «Гора Рашмор». Расположена она неподалеку от города Кистон в Южной Дакоте. Знаменита она тем, что в ее гранитной горной породе высечен огромных размеров барельеф высотой более 18 метров, который представляет собой портреты четырех президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. До колонизации Америки местные жители называли эту гору «Шесть праотцов», а свое нынешнее имя она получила в 1930 году в честь американского бизнесмена Чарльза Рашмора. В 1885 году Чарльз стал организатором первой экспедиции, посетившей этот район. Он же выделил на строительство легендарных скульптур президентов $5000. На тот момент крупнейшее в Штатах единоличное пожертвование. Общая же стоимость скульптуры, возведенной в честь 150-летия Штатов, составила $1 миллион. Для сравнения, строительство гордости французов, Эйфелевой башни, обошлось государству и спонсорам почти 8 миллионов франков. Вот как описал свое творение Гудсон Борглум, скульптор, создавший гору Рашмор. Величина памятника должна быть обусловлена степенью значимости отмечаемого события для всей цивилизации. Мы не пытаемся высечь из камня эпопею, изобразить сцену лунного света или написать сонет. Мы имеем дело не с мистикой или трагедией, а скорее с конструктивными и драматическими моментами или поворотными пунктами в нашей удивительной истории. Имя каждого из президентов, чьи изображения высечены на горе, связаны с основанием, ростом и развитием Соединенных Штатов Америки. Джордж Вашингтон был выбран потому, что привел нацию к демократии. Томас Джефферсон – за создание Декларации независимости. Авраам Линкольн – потому что он положил конец рабству, а Теодор Рузвельт, который был выбран самим Борглумом, потому что способствовал строительству Панамского канала, а также охране государства и бизнеса. Рузвельт, кстати, расположен немного вдали от остальных президентов. Объясняется это вовсе не тем, что скульптор хотел каким-то образом его выделить, как ошибочно полагают многие.

0: На самом же деле, в процессе строительства рабочие не очень хорошо рассчитали силу взрыва, поэтому откололся больший кусок горной породы, чем было запланировано изначально. Сегодня национальный мемориал «Гора Рашмор», занимающий территорию в 500 гектаров, является одной из главных достопримечательностей США, посмотреть на которую ежегодно приезжают более 2 миллионов туристов.
1: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только 3 дня с 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсилис», «Издин» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Поль Бокюс. Если начать составлять список великих кулинаров Франции, то его по праву возглавит Поль Бокюс. Это имя у гурманов всего мира ассоциируется с понятием «высокая кухня». А началось все еще в 18 веке. Предки Бокюс держали небольшую мельницу во французской деревеньке, которая пользовалась невероятным спросом и далеко не из-за муки. Дело в том, что жена мельника так вкусно готовила, что отведать ее блюда съезжались люди разных сословий. Эта легендарная мельничиха была прабабушкой Поля Бокюза. Кстати, фамилия Бокюз могла бы принадлежать совершенно другим людям. Однажды дед Поля Жозеф из ревности продал свой ресторан вместе с фамилией. Он хотел наказать свою жену Мари, которая была очень хороша собой и позволяла себе флиртовать с многочисленными воздыхателями. Многие годы спустя Поль Бокюз выкупает назад родовое имя и с нуля начинает создавать собственный ресторан. Кстати, в том же году этот ресторан получает первую звезду Мишлена, а Поль – звание открытия года среди поваров. Когда президент Валери Жискар д'Эстен награждал Поля Бокюза орденом почетного легиона, в Елисейском дворце состоялся торжественный президентский прием. На нем был подан приготовленный Бокюзом суп из трюфелей в горшочке с крышкой слоеного теста. Ресторатор назвал блюдо именно в честь этого президента Франции. С тех пор суп из трюфелей стал одним из главных блюд в личном ресторане маэстро. Поль Бокюз откровенно признается, что всю жизнь прожил одновременно с тремя женщинами, две из которых подарили ему по ребенку, а третья дочь помогла написать воспоминания. Французы знают, что лексикон их главного повара не обходится без крепкого словца, а француженки знакомы с огненным взглядом ресторатора, который он то и дело бросает на них. Однажды Бокюз заявил одной американке, кулинарному критику, что если она поместит его на обложку своего журнала, то ее ждет самая незабываемая ночь в жизни. Через несколько недель Бокюз красовался на обложке и делился с журналистами, что обещание ему пришлось выполнить. Секс и еда – две главные силы, движущие настоящим мужчиной, по мнению Бокюза. В своей кулинарной книге «Рецепт блюд» Поль щедро приправил интимными деталями своей любовной жизни. Знаменитое французское выражение «искусство жить» Поль Бокюз комментирует так. «Мне кажется, надо развлекаться, как будто вы умрете завтра, и работать, как будто вы умрете через 100 лет».
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фалафель. Самая распространенная закуска в Израиле – фалафель. Это блюдо присутствует повсюду – и на уличных лотках, и в меню ресторанов и забегаловок. Фалафель представляет собой обжаренные шарики, слепленные из размельченных бобов или нута с добавлением всевозможных пряностей. Чаще всего шарики эти делают величиной с грецкий орех, но иногда повара экспериментируют и с формой, и с размером блюда. Например, в мае 2010 года израильский повар приготовил в Нью-Йорке самый большой в мире фалафель весом более 10 килограммов и почти метр в обхвате. Несмотря на то, что в Израиле фалафель считается национальным блюдом и даже кулинарным символом страны, появилась эта закуска много веков назад вовсе не там, а в Египте. Из оживленного порта Александрии удобные для перевозки и хранения шарики попали и в другие страны, где гастрономическую новинку приняли как родную. Сейчас фалафель фигурирует практически во всех кухнях Ближнего Востока, а также в некоторых регионах Среднего Востока и Северной Африки. Кстати, во многих странах Европы это блюдо также перестало быть редкостью и подается не только в ресторанах, специализирующихся на восточной кухне, но и в обычных закусочных, и даже продается с лотков на улице.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
0: Битва. Начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Битва в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Унесенные ветром».
2: Роман «Унесенные ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл вышел 30 июня 1936 года и стал одним из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. За первые полгода продаж книга разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Уроженка штата Джорджия Маргарет Митчелл с детства слушала рассказы своей бабушки-ирландки о гражданской войне и реконструкции Юга, а также обо всех тяжелых испытаниях, через которые ей пришлось пройти в ту пору. Митчелл всегда много читала, живо интересовалась историей и литературой и работала репортером в местной газете. Когда же в 1926 году из-за травмы лодыжки Маргарет была вынуждена оставить работу журналиста и стать домохозяйкой, она, чтобы не скучать, начала писать любовный роман, события которого происходили во время и после гражданской войны. Кстати, свою книгу Митчелл начала с последней главы, где главные герои Скарлетт и Ред расстаются. А вот первую главу писательница сочиняла в самую последнюю очередь, переписав ее примерно 40 раз. Первоначальное название романа звучало как «Завтра новый день». Было и еще несколько рабочих названий, пока Маргарет Митчелл не выбрала в качестве окончательного варианта строчку из стихотворения Эрнеста Доусона. Поклонники книги сходятся во мнении, что роман имел бы успех, даже если бы Митчелл озаглавила его просто «История». Но блестящее название «Унесенные ветром», как нельзя лучше описывающее состояние героев, чья прежняя жизнь изменилась под действием ветра войны, сделало этот успех поистине головокружительным. Всего на написание романа у писательницы ушло около 10 лет. В качестве аванса за будущую книгу Маргарет получила $500, а за первый год после публикации заработала 3 миллиона. Спустя несколько лет был снят фильм «Унесенные ветром», ставший не менее знаменитым, чем книга. Впрочем, и роман американской писательницы, даже спустя 80 с лишним лет после публикации, читатели не забывают. Несколько лет назад «Унесенные ветром» были признаны в США второй по популярности книгой после Библии.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Zināt, kārējie, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Медиа. Фотоохота. Сделайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю, говорил известный персонаж из всеми любимого мультфильма и прицеливался из фоторужья. Фотоохота не выдумка, и в ней действительно используется фоторужье, хотя может подойти и просто фотоаппарат. Было бы желание и интерес. Фотоохота — это увлекательное занятие, которое привлекает многих людей. Оно позволяет не только наблюдать и изучать животных и птиц в их естественной среде обитания, но и делать красивые снимки. Тем более многих представителей фауны можно наблюдать прямо в городских парках. Однако для того, чтобы получить качественные фотографии, необходимо знать некоторые правила. Например, важно выбрать подходящую технику для съемки, а также правильно настроить ее. Кроме того, нужно учитывать поведение птиц и зверей и не пугать их своими действиями. Но и главное — больше практиковаться. Тогда точно можно снять много красивых кадров и получить массу удовольствия от наблюдения за животным миром. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem? Brilles ir te! Vizionete! Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.
6: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Менес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Менес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Это место, где с блестящими небоскребами соседствуют колониальные усадьбы и трущобы. Это царство улыбчивых и сильно татуированных людей, уличной еды, интересных музеев и красивых зданий. Сложный, но живой и энергичный город. В Аргентине столицу порой называют «город с разными названиями». Капиталь Федераль и автономный город Буэнос-Айрес, город Пресвятой Троицы и порт нашей госпожи Святой Марии Добрых Ветров, Байрес, хороший воздух или добрые ветра – таков список официальных и неформальных наименований аргентинской столицы. Сильная мешанина там не только с именем. Буэнос-Айрес порой легко спутать то с одной, то с другой европейской столицей. В нем можно отыскать райончики, напоминающие Париж, Лиссабон или Лондон. Кое-где он похож на Петербург, но в первую очередь Буэнос-Айрес – это танго и футбол. Причем, если танго местные просто любят, но редко кто умеет его танцевать, то футбол и любят, и практикуют. Для местных жителей футбол не просто игра или вид спорта, а настоящая религия. Во многом это заслуга Диего Марадоны, которого здесь боготворят. Школьникам и студентам в Аргентине разрешено прогуливать занятия, если они назначены на время проведения наиболее значимых чемпионатов по футболу. И обязательно в каждом доме найдется национальный флаг, который непременно будет вывешен на улицу в день ответственного футбольного матча. А о том, что творится на улицах в случае победы, и говорить не приходится. Подобно жителям других южных стран и приморских городов, жители Аргентины вообще и Буэнос-Айреса в частности отличаются легким и расслабленным отношением к жизни. Погулять, посидеть в парке и попить мате или пойти в бар и попить пиво – любимые виды досуга. При этом нельзя сказать, что жители Байреса ведут праздную жизнь. Они весьма активны и легки на подъем, особенно после выхода на пенсию. В Буэнос-Айресе в порядке вещей в старшем возрасте, наконец, радостно заняться всем тем, на что раньше не хватало времени. Научиться петь, танцевать танго, рисовать или играть в любительском театре. Жизни в удовольствие способствует не только теплый климат и близость моря, но и национальная привычка чуть ли не с детства ходить к психологу. По статистике, в Аргентине больше всего практикующих психологов на душу населения в мире. И если Соединенные Штаты, например, лидируют по потреблению антидепрессантов, то аргентинцы в 99% случаев обходятся регулярными разговорами со специалистами, услуги которых можно найти за умеренную плату, а в экстренном случае и вовсе бесплатно. Кстати, 0 песо можно потратить и на насыщенную культурную жизнь. Количество бесплатных музеев, выставок, спектаклей, фестивалей, концертов и кинопоказов для всех желающих в Буэнос-Айресе поражают воображение. И это не по случаю юбилея независимости или Дня города. Просто этот город так живет.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Карта лояльности Веселыба уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. Ветерон Kids – витаминно-минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес-аптека – рецепт твоего здоровья.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: «Унесенные ветром».
2: Роман «Унесенные ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл вышел 30 июня 1936 года и стал одним из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. За первые полгода продаж книга разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Уроженка штата Джорджия Маргарет Митчелл с детства слушала рассказы своей бабушки-ирландки о гражданской войне и реконструкции Юга, а также обо всех тяжелых испытаниях, через которые ей пришлось пройти в ту пору. Митчелл всегда много читала, живо интересовалась историей и литературой и работала репортером в местной газете. Когда же в 1926 году из-за травмы лодыжки Маргарет была вынуждена оставить работу журналиста и стать домохозяйкой, она, чтобы не скучать, начала писать любовный роман, события которого происходили во время и после гражданской войны. Кстати, свою книгу Митчелл начала с последней главы, где главные герои Скарлетт и Ред расстаются. А вот

0: чья прежняя жизнь изменилась под действием ветра войны, сделала этот успех поистине головокружительным. Всего на написание романа у писательницы ушло около 10 лет. В качестве аванса за будущую книгу Маргарет получила $500, а за первый год после публикации заработала 3 миллиона. Спустя несколько лет был снят фильм «Унесенные ветром», ставший не менее знаменитым, чем книга. Впрочем, и роман американской писательницы, даже спустя 80 с лишним лет после публикации, читатели не забывают. Несколько лет назад «Унесенные ветром» были признаны в США второй по популярности книгой после Библии.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия».
1: É muito difícil encontrar o amor.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ка-чинг.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Сейм в четверг не принял решение и перенес на заседание на следующей неделе обсуждение предложения немедленно прекратить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. Этот вопрос планировалось включить в повестку дня заседания Сейма, однако после возражений из зала депутаты решили включить его в повестку дня заседания Сейма на следующей неделе. Кабинет министров призывают разработать правовое регулирование и предпринять необходимые действия для немедленного прекращения и недопущения в будущем ввоза российского и белорусского зерна в Латвию, в том числе его транзита. ГАО «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» заключила договор о реконструкции Рижской радиотелевизионной башни. На этой неделе заключен договор на проведение строительных работ, включая детализацию проектной документации, техническое обслуживание и инженерно-технические изыскания. Работы начнутся в ближайшие месяцы и продлятся 3 года. Сумма договора, согласно предложению поставщиков, составляет 38 миллионов 630 тысяч евро. На одной из смотровых площадок башни планируется разместить выступающие стеклянные кубы, которые позволят посетителям испытать ощущение пребывания на большой высоте за пределами башни, а на высоте более 130 метров для посетителей будет сооружена открытая смотровая площадка. Для любителей острых ощущений будут предлагаться прогулки в облаках, возможность со специальной страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров. В башне также будут рабочие места для сотрудников Латвийского государственного радиотелевизионного центра, технические помещения, технологическое оборудование, необходимое для обеспечения работы здания. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории площадью почти 2 гектара, создание зон отдыха и мест для пикников, обустройство парковки примерно на 200 автомобилей, а также строительство подъездных путей и пешеходных дорожек общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Кроме того, для обеспечения безопасного доступа посетителей, персонала и клиентов будет построен туннель со стеклянной крышей. Планируется, что после реконструкции телебашня сможет ежегодно принимать до 150 тысяч посетителей. У каждого взрослого в Латвии в среднем 3 фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний, на которые указывает Национальная служба здравоохранения. Как сообщили в службе, наиболее распространенными факторами риска являются курение, артериальная гипертензия или повышенное кровяное давление и повышенный уровень холестерина в крови. Служба напоминает, что взрослым в определенных возрастах бесплатно доступен профилактический осмотр у семейного врача, проверки здоровья сердца на сахарный диабет, а также скрининг на 4 вида рака. Это оплачиваемые государством проверки и проводятся они вне общей очереди. Если человек в течение года не обращается к своему семейному врачу в связи с каким-либо заболеванием, он может в это время пройти оплачиваемый государством профилактический осмотр. Для этого пациенту необходимо связаться с практикой семейного врача и договориться о времени визита. За осмотр не взимается пациентский взнос. Во время профилактического осмотра семейный врач выслушивает жалобы пациента, оценивает состояние его здоровья и при необходимости измеряет кровяное давление и пульс, проверяет вес, рост, состояние кожи, слизистых оболочек, прослушивает сердце и легкие, а также осматривает и пальпирует шейные, подмышечные, паховые лимфоузлы. Врач также может оценить зрение, слух, психические, сенсорные, двигательные и неврологические функции пациента, оценить состояние щитовидной железы и пропальпировать живот. После осмотра семейный врач может порекомендовать дополнительное обследование или консультации врачей-специалистов, а также дать рекомендации, на что в дальнейшем обратить внимание в связи с состоянием здоровья. Пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60, 65 лет во время профилактического осмотра у семейного врача также оценивается риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE. При необходимости оценивается анамнез сердечно-сосудистых заболеваний и курения, измеряется кровяное давление, индекс массы тела, уровень общего холестерина, холестерина низкой и высокой плотности и триглицеридов, прослушивается сердце и сонные артерии, а также оцениваются электрокардиограмма. Во время ежегодного профилактического осмотра у семейного врача определенным пациентам без факторов риска сахарного диабета государство также оплачивает определение уровня сахара в плазме венозной крови натощак. Его проводят пациентам в возрасте 40 лет и раз в 3 года людям в возрасте от 45 до 72 лет. В свою очередь, если семейный врач констатирует, что у пациента повышенная масса тела и еще как минимум один фактор риска или ранее была констатирована пограничная гипергликемия, уровень сахара в плазме венозной крови натощак необходимо определять каждый год. Организованная Национальной службой здравоохранения программа профилактических проверок на рак включает скрининг рака шейки матки, молочной железы, простаты, кишечника. В службе подчеркивают, что предраковые изменения часто не вызывают жалоб и не имеют симптомов, поэтому человек может даже не подозревать о заболевании. Регулярный скрининг позволяет выявить заболевание и своевременно начать лечение. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без слов. Сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица с годовым оборотом до 12 тысяч евро. При этом работать придется только с другими физическими лицами, а нанимать сотрудников будет запрещено. По замыслу авторов поправок, более простой механизм должен помочь вывести мелкую занятость из серой зоны. 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% процентов жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент полностью реализованы 16 из 61 приоритетной задачи министров правительства, однако премьер-министр Андрес Кулбергс ожидает, что к началу октября будет реализована большая их часть. Об этом премьер-министр заявил в пятницу после совещания Кабинета министров по плану действий, на котором рассматривались приоритеты министров. Глава правительства признал, что после заседания он более удовлетворен, чем ожидал, и работа с момента предыдущего совещания в первой половине августа продвинулась вперед. По словам Кулбергса, одной из четырех приоритетных задач этого правительства было упорядочение избирательной системы. На пятничном заседании министр умного управления регионального развития Эдгар Стауэрс сообщил, что необходимые стресс-тесты на этой неделе были выполнены, системы были проверены с применением максимальных мер кибербезопасности. Конечно, окончательный результат мы увидим после успешно проведенных выборов, но сейчас ключи от этой системы переданы Центральной избирательной комиссии, сказал премьер-министр. Он указал, что большинство приоритетов должны быть выполнены до 3 октября, когда состоятся выборы в Сейм, поэтому следующее заседание министров по приоритетным задачам ожидается 1 октября. Отвечая на вопрос, какая из приоритетных задач, по его мнению, задерживается больше всего, премьер признал, что это вопрос, связанный с государственным бюджетом. По его словам, со стороны отдельных министерств наблюдается сопротивление в предоставлении данных, но в любом случае бюджет принимает следующее правительство, отметил премьер. Нынешнему правительству необходимо подготовить дорожную карту или несколько сценариев, как продвигаться с бюджетом. В целом Кулбергс оценивает работу возглавляемого им правительства выше среднего уровня. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, подчеркнул Совет. Согласно базовому сценарию новых макроэкономических прогнозов специалистов ЕЦБ, ожидается, что средняя общая инфляция в 2026 году составит 3%, в 2027 – 2,5%, в 2028 – 2,1%. Базовый сценарий предусматривает, что инфляция, без учета цен на энергию и продукты питания, в 2026 году составит 2,5%, в 2027 – 2,6%, в 2028 – 2,3%. По сравнению с июнем базовый прогноз инфляции на 2026 год не изменился, а на 2027 и 2028 годы был скорректирован в сторону повышения. Уровень антител в крови собак, напавших на детей дошкольного образовательного учреждения в Царникове, достаточен для защиты от бешенства, сообщили в продовольственной ветеринарной службе, ссылаясь на результаты лабораторных исследований научного института БИОР. Хотя это фактически исключает вероятность того, что животные могут быть больны бешенством, изоляция собак и наблюдение за ними продолжится до 17 сентября, когда их повторно осмотрит ветеринар, сообщили в службе. Эти меры безопасности, в том числе взятие образцов крови, продовольственная ветеринарная служба установила после того, как выяснилось, что напавших на детей собак вовремя не ревакцинировали против бешенства. Министерство образования и науки передало на согласование и общественное обсуждение проект правил, определяющий порядок получения образования в семье дистанционно и в форме очно-заочного обучения, свидетельствует информация на портале правовых актов. Правила определяют порядок, в соответствии с которым самоуправление будут оценивать, отвечает ли наилучшим интересам конкретного ребенка освоение первого этапа основного образования с 1 по 6 класс в семье или дистанционно. Проект предусматривает расширение обязанности родителей учебных заведений. При семейном обучении родители должны будут обеспечивать безопасность ребенка, его регулярное участие в учебном процессе, надлежащие условия для обучения и сотрудничество со школой. Школа, в свою очередь, должна будет предоставлять консультации, оценивать учебные достижения и при необходимости обеспечивать доступ к услугам вспомогательного персонала. При дистанционном обучении учебное заведение будет обязано обеспечить электронную среду, структурированные учебные материалы, консультации и регулярную оценку учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником должен составлять не менее 30% общего объема образовательной программы. Под ним понимаются как очные занятия, так и синхронные онлайн-занятия и консультации. Учащимся на дистанционном обучении не реже одного раза в семестр необходимо будет выполнять диагностическую или итоговую оценочную работу по предметам, по которым в соответствующем учебном году предусмотрены государственные проверочные работы. Учебное заведение должно будет предоставлять ученикам обратную связь об учебном процессе и достижениях, а родителей информировать об участии ребенка в учебном процессе, его прогрессии и достижениях не реже одного раза в 2 месяца. Новый порядок будет вводиться постепенно. Отдельно в проекте правил описан порядок очно-заочного обучения на втором этапе основной школы и в средней школе. Большинство требований сохраняется, однако предусмотрены и новые условия. После зачисления ученика на очно-заочное обучение учебное заведение должно будет определить уровень его знаний и навыков, оценить учебные потребности и при необходимости спланировать соответствующую поддержку. Ученик и его родители должны будут получать информацию об учебной программе, расписании уроков, времени занятий и консультаций, а также порядке оценки учебных достижений. Прямой контакт педагога с учеником при очно-заочном обучении должен составлять не менее 40% общего объема образовательной программы, установленного государственным образовательным стандартом. Под прямым контактом понимаются очные занятия, а также синхронные онлайн-занятия и консультации в реальном времени. Школа также должна будет организовать регулярные итоговые оценочные работы в очной форме. Их количество по каждому предмету или курсу должно быть не меньше количества тем в соответствующем предмете или курсе. Новое регулирование предусматривает также, что учебное заведение должно реализовывать лицензированную образовательную программу, соответствующую возрасту и состоянию здоровья ученика. Министр внутренних дел Янис Домброва договорился с руководством государственной пограничной охраны об официальном продвижении идеи введения службы государственной обороны в госпогранохране, сообщили в Министерстве внутренних дел. Цель введения СГО в госпогранохране – способствовать информированности и осознанному участию молодежи в работе госучреждений и в обороне государства, а также в преодолении кризисов, независимо от того, какой выбор сделает человек после окончания службы, продолжит ли он службу в госпогранохране, национальных вооруженных силах или другом правоохранительном учреждении. Инициатива будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров, так как это один из приоритетных вопросов МВД, который также внесен в план действий правительства. В воскресенье 13 сентября в столице будут отмечать День Отца. В центре Риги уже в 13-й раз состоится шествие и фестиваль ко Дню Отца, организованный Латвийской организацией родителей. Шествие ко Дню Отца начнется в 12 часов у Памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16 часов семьи будут ждать концерты, творческие, спортивные, познавательные мероприятия. Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется уже в 11 часов. Во время сбора на площади Свободы также состоится церемония посвящения военнослужащим служащих батальона штаба национальных вооруженных сил, проходящих службу в рамках Государственной службы обороны, в почетные караульные. В 12 часов начнется традиционное шествие ко Дню Отца, которое проследует от памятника Свободы по улице Бриви-Бас до Верманского сада. К участию в шествии приглашаются семьи с детьми, папы, будущие родители, бабушки и дедушки, компании друзей, рабочие коллективы и все, кто хочет вместе отметить День Отца. Одновременно на всей территории Верманского сада будут работать десятки интерактивных площадок, интересных и увлекательных для детей разных возрастов, а также для взрослых. На территории фестиваля можно будет познакомиться с повседневной жизнью военнослужащих Государственной службы обороны, осмотреть экипировку солдат, посидеть в вездеходе, примерить форму почетного караула и сфотографироваться на фоне большого флага Латвии. В течение всего дня в столице будет проходить множество городских мероприятий, приуроченных ко Дню Отца. Вход на мероприятие свободный. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Латвии готовят отдельный налоговый режим для людей с небольшими заработками от частных услуг. Если Сейм окончательно поддержит поправки, с 1 апреля 2027 года они смогут платить 10% с оборота и пользоваться более простой системой учета. Речь идет о тех, кто дает частные уроки, делает маникюр на дому, ухаживает за садами или оказывает другие бытовые услуги. Авторы изменений рассчитывают, что упрощенный порядок позволит части людей легально работать без сложной налоговой отчетности и лишней бюрократии. Комиссия Сейма по бюджету и финансам уже поддержала поправки к закону о налоге на микропредприятия в третьем чтении. Однако окончательного решения пока еще нет. Изменения должен утвердить Сейм. Для начинающих участников нового режима ставка составит 10% от оборота, причем налог будет рассчитываться со всей полученной суммы, а не с прибыли после вычета расходов. Воспользоваться системой смогут физические лица

За свою безопасность в любом транспортном средстве используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент Flixbus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах. В четверг, 10 сентября, стартовала ежегодная Рижская конференция по вопросам безопасности и обороны. В этом году программа конференции больше посвящена политическим проблемам европейского континента, чем войне в Украине. Открывая конференцию, президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил: «Прежнего международного порядка больше нет. На его месте возникает что-то новое». Президент заострил внимание на том, что политическое и экономическое давление на Россию должно быть продолжено, и призвал к формированию единого европейского подхода к санкционной политике. Ринкевич признал, что в настоящее время, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы, на границах стран Балтии не отмечается концентрации российских войск. Однако он подчеркнул, что необходимо сохранять бдительность и осторожность. В работе конференции принимает участие ряд высокопоставленных политиков ЕС, а также представители командования и гражданских структур НАТО и крупнейших европейских и американских аналитических институтов. Участники конференции обсудят роль дипломатии, место ЕС в современной геополитической ситуации и формирование нового мирового порядка. Правительство пока не приняло решение о возможном участии государства в привлечении промежуточного финансирования для Air Baltic, сообщил СМИ в четверг после внеочередного заседания правительства министр сообщения Рихард Козловскис. Сейчас вопрос о возможных государственных инвестициях не стоит на повестке дня. Конечно, если он возникнет, это будет отдельное решение Кабинета министров, добавил он. Министр рассказал, что в четверг правительство приняло к сведению ход процесса финансовой стабилизации Air Baltic. Этот процесс связан с рядом взаимосвязанных вопросов, поэтому целью было заслушать информацию о его ходе, сказал Козловскис. Он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время состоится еще несколько таких заседаний Кабинета министров, поскольку министры заинтересованы в том, чтобы следить за развитием ситуации. Председатель Совета Air Baltic Андрей Мартынов со своей стороны сообщил, что сумма промежуточного финансирования с первоначально упомянутых в бизнес-плане 225 миллионов евро увеличилось еще на 32 миллиона по объективным причинам. Однако подробнее эти причины он не прокомментировал. За последние 4 года способность финансовых учреждений предотвращать мошеннические операции выросла, заявил председатель правления Ассоциации финансовой отрасли Улдис Церпс. Это можно увидеть по тому, какую долю попыток мошенничества банкам удается предотвратить. За несколько лет этот показатель вырос с 63 до 80%. Учитывая, что число попыток мошенничества ежегодно растет, объем фактически совершенных мошеннических действий остается более или менее постоянным. И в общей сложности у жителей выманивают примерно 1 миллион евро в месяц, пояснил Церпс. Это означает, что мы имеем дело с высокоразвитой индустрией мошенничества, которая работает каждый день. Это люди, которые каждый день идут на работу, чтобы обманывать жителей Латвии, сказал Церпс. Он подчеркнул, что мошенничество – очень динамичная сфера, в которой каждый день придумывают новые методы, и она становится все более эффективной и изобретательной. И если наша стратегия будет не гибкой, и мы будем думать, что того, что разработано один раз, будет достаточно, это будет ошибкой. Стратегию приходится постоянно пересматривать и совершенствовать, подчеркнул Церпс. Общество «Крестьянский Сейм» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов и повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. В обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена.
Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой.

Уже время для продуктов, соответствующих требованиям Латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус существенно расширяет возможности поставок импортной продукции. Согласно результатам опроса, проведенного Латвийской организацией по проверке лекарственных средств, значительная часть жителей Латвии допускает возможность приобретения рецептурных лекарств вне официальной аптечной сети, если их стоимость окажется ниже. Исследование показало, что 19% респондентов готовы покупать рецептурные препараты на веб-сайтах при условии более выгодной цены по сравнению с лицензированными аптеками, зарегистрированными в Латвии. Кроме того, 28% опрошенных заявили о готовности использовать рецептурные лекарства, полученные по рекомендации или от знакомых, соседей, друзей или коллег. Почти 15% респондентов допускают покупку подобных препаратов по совету известных лиц или лидеров мнений, не имеющих медицинского образования. Председатель правления Латвийской организации по проверке лекарственных средств Инесе Эрдман подчеркивает, что подобные тенденции свидетельствуют о недостаточном уровне осведомленности и критического мышления среди населения. По ее словам, использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьезным рискам для здоровья, а также финансовым потерям. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европейский центральный банк в четверг решил повысить процентные ставки на 0,25%. На заседании Совета ЕЦБ во Франкфурте было решено, что ставка по депозитам overnight будет повышена до 2,5%. Ставка по депозитам – это процентная ставка, с помощью которой Совет ЕЦБ определяет направление своей денежно-кредитной политики. Ставка по основным операциям рефинансирования повышена до 2,65%, а ставка по кредитам overnight до 2,9%, говорится в сообщении ЕЦБ. Новые ставки вступят в силу 16 сентября. В заявлении, опубликованном после заседания Совета, говорится, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и ожидается, что инфляция в течение длительного времени будет оставаться значительно выше целевого показателя. Решение ясно демонстрирует решимость Совета проводить такую монетарную политику, которая в среднесрочной перспективе обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%.